Ми зоим так кленчава сам джесат лета скупина Тото Сапским розвасу, а нетко свешича Терес Линдерец.

0: Раз, два, три. Жишик Радио. Оля ваш, Жишет Себастро.
1: Царского программа.
2: Так, глупые домашние нароки, грони Лукас, а хэнс тюжиня гастой теке пшэ джурями. Мэжа Лукасою снаш, нихтен помогаш, мама йо ка южо нервозна.
3: Лукас, сэ ты сконц не гэтовы?
4: Я, то няма жо мама.
3: Але ты веш, смеёш акле вэн? Каш буду твои домацы нароки кетовы?
4: Ох, мама, потом бужо южо шма.
3: Прошам цен дали. Я пейжам ненто накупуват, каш пшижам домой бужош кетовы, окей?
4: Ох, таке глупы домацы нароки.
5: Я га мэжам тебе помогаш.
4: Ты?
5: Цого для ниц. Мусишь ты нецо мэлуваш?
4: Не, мусим нецо улицыш.
5: Ой, так вэл лицбо.
4: Йо, не йо то глупы. Ненто дэм шыкна хыщи громаду с лицыш.
5: Потом смеёш? Севу громаду лицбу. Цоё тоху?
4: Тоё ядна петка.
5: Пиш? То угледа инак ваза.
4: То мне нянто ниц не помога. Цусе любье с Маркусом грайкаш. Тен юш нам ньо цака.
5: А цого дла? Потом не лицыш?
4: Докулаш я то нямогу.
5: Стары нанкрони, кашнецы не можешь, потом мусишь се помочь питашь.
4: Помочь. Снаш.
5: Хей, чего ты не цешь?
4: Стаки бужу мне помогашь, вен веле вье.
6: Ну, я, Лукас, и цога я.
5: Мусишь Лукасою?
4: Стаки, ты се разгронил, аж дейме себе мязы собу помогашь. Каш раз дале не веме.
6: Йо.
4: А ненто я дале не вем. Дейм нецо улицыш. Але я не вем, как мусим то готоваш.
6: Но покаж раз, так шишко то не ё. Маш ты один писак? Глядай раз. О, то ё 100 3 4.
5: О, така велика лицба.
4: Там ё Маркус, стаки, пшижом нет за 6 лет. Можешь мне то пшосом улицыш? Севет надок чи, а цисво стори теке.
6: Но кройнарас, мила, не угатостым помаганим, инац миньон не бево.
3: Стаки, цогатла маш ты зешак вет Лукаса? Се ты ты домац нароки за него ценю? Лукас!
2: Jo, tak zavišče njo to bovo minjone s temi domacnimi nadokami, ale njento njocom veci na šulu misliš, ali jano na kenc teženja, vetoštem zmisle žicem vam vjaso v kenc teženja, ljubžiši.

Это южовый майосую свежили на драстином свежению любнюе, але то не общитом вестово, кэн стыжиня ё шесть драстуно сарко здольне ужице, а за слепего презентировало свою драству в Баярске. В тамном месте Гридинген ё советимо великий драствуйный марк. Наша сарска женска сумели цесть там стойницу нимского драствуйного звездка загронишь, Jo nam groniwa Stefanie Mierholtec ze Slepiko, ako jo była pedla, a sewie sutek spiwali na jawiszczu, a usłyszymy urysk.

С мирными звуками закончился наш программ. Мускулы су вет напнете. Придатна массажа. На концу тишиня смаш вет напинаце в шиво, а душу. То вам житцем за конц тишиня. Я сам Аня Кохоч-Варцова. Я тем, ако любе риюю, а свеше житцем светеке пшоша редна авясова конц тишиня. Меша сведерье, а вестенша добрые мысли.